Кто даст смерть вместо тебя, сладчайший? Иисусе, я вместо тебя. Дай испить мне за тебя,

съедает нутро, и от взоров схоронился хитро. Сколько в сердце разновидных червей, что дырявят древо жизни моей. Мои соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

не яда, добра, коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места, чтоб душа была от гнили чиста.

муляж. Как посмотришь, так и льется слюна, а укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат, лжеучений и цитат.

прок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

я на свете и сердцу внимаю. Когда час мой смертный придет, я не знаю, но знаю, что поздно уж будет тогда, и всех не готовы.

беда. Смотрю я на небо, смотрю и вздыхаю. Зачем во грехах я, зачем погибаю? Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Ведь есть покаяние, ведь есть избавление. Христом совершилось мое

Восстань же немедли, порви свои сети, смотри, как ты связан, ты пленник у смерти, и только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести. И только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести.

смилу веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмилу веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим,

Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты мои на брань. Милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуй, люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суетив подобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница неправды. Их же сынови их, яко новосаждение, водруженное в юности своей, чери их удобренные, приукрашенные, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодные, множащиеся во исходищах своих, волови их толсти, несть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажени люди, им же Господь Боги. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, и чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедро милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобни Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказати сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех своих и преподобен во всех делях своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делях своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитвы их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческие, в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемля и кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови Сына Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и туго пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза Его, кто постоит. Послит Слово Свое, и истает я, тхнет Дух Его, и потекут воды, возвещая Слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви. Не сотвори так у всякому языку, и судьбы Своя не яви им.

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то рече и быша, той повелей создашася. Постави я в веки в век века, повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древоплодоносные все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами. Да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их и мече обоюдоостры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, и ликоти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное, делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои я ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнилах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достижи ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении ум мой лукавый на лукавый обхождаши, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепое мне поглумихся. Аще в часом и молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукаво сотворих. Сия бы вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Канон собору святых 70 апостолов. Отверзу уста моя и наполнятся духа, и слово отрыгну царице матери, явлюся светло торжествуя, и воспою радуяся твоя чудеса. Святые апостоли, молите Бога о нас, Христовы ученицы бывши, нас ради вещью телесную явльшегося всехвальни, просветисте мир весь зарею благочестия, тьму разорившая безбожия. Святые апостоли, молите Бога о нас, тленных оставши оскверненные и нестоянные, Христу последовавши Крисп и Прохор и Андроник, Фадей и Никанор, светильницы бывши боговиднейшие. Святые апостоли, молите Бога о нас, крепость губителя победисте славней крепостью духа, неистовством же безбожие конечне, ослабленные крепости исполнисте и божественного разумения. Святые апостоли, молите Бога о нас, плоти подобием явшегося Господа Амплии проповеда, Стахи и Филипп, яко апостоли, яко божественни иерархи, яко воистину служители сущих паче ума. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Божественную палату цареву почтим, в ню же вселися, яко же восхоте, низку сомужную и едину Богородицу, ея же ради обожихомся, воспеснословием. Твоя песнословце, Богородице, живы и независны источниче, лик себе совокупльше я духовно утверди, в божественней Твоей славе, венце в славы сподобии. Святые апостоли, молите Бога о нас, як уже реки, вас слово послало всю землю, наполняющей сию всемудрии, напоении божественного духа и пламень отъемлющая безбожия благодатью. Святые апостоли, молите Бога о нас, воспоим Тимона божественного силу же и Силуана, и верою восхвалим Епинета славного и Урвана и Агава, истинные христопроповедники. Святые апостоли, молите Бога о нас, блажені уже бывше, яко истинно блаженного Бога, учителя стяжавше, и же первые окаянные, всемудрые причастники показасте божественного блаженства. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чиста прежде Рождества и в Рождестве, и по Рождестве воистину Дева, Мать и была еси, Бога Бо породила еси, Его же апостолов сословие пресветло проповеда. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, стопи непоколебимые церкви, основание благочестия бывше, ученицы Бога нашего, соблюдите сию невредну, отгоняющие льстивого соблазны и молящие Христа Бога, всегда даровать нам велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Иисусу рошися в Девы Марии, и во Иордане крещуся от Иоанна, Дух сниди на него, зримый в виде голубине, сего ради пророк со ангелы глаголоше зови, слава пришествию Твоему Христе, слава царствию Твоему, слава смотрению Твоему едине человеку любче. Неисследимый Божий совет, еже от Девы воплощение Тебе Вышняго, пророк Аввакум усмотряя завяше, слава силе Твоей, Господи. Святые апостоли, молите Бога о нас, море возмутиша языческое, всее вшедше, всемудрие, як уже кони, спасовые ученицы, верные спасоша водою святою и духом. Святые апостоли, молите Бога о нас, облисташа, яко солнце на земли, Пуд, Апелий и Филолог, и Родион, Рувже и Патров, и верное просветиша от мы неведения избавше. Святые апостоли, молите Бога о нас. Напряг посла стрелы вы, яко изощренный благоутробный, стрелы сокрушающие вражи и люти уязвленные ославни, благодатью Божией исцеляющая. Святые апостоли, молите Бога о нас. Хвалу принесем Избавителю, песнословище Родиона Бога, Голевого, Ермия, Славного,
і мудрого Асінкріта, Еліна же Божественного і Гайя. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Тя блаженніший древлі лік пророчествуючих Духом Боговлаголені, священним і боголепним іменует всечистая, дверь же і гору преосененную. Ужасошася всяческая в божественній славе Твоєй, Ты бо низкособрачная дева, имела еси во утробе над всеми Бога, и родила еси безлетного Сына, всем воспевающим Тя мир подавающая. Святые апостоли, молите Бога о нас, вязати же все хвальни и решите, яко апостоли, приимше вы власть, связанные зловерия узами разрешисте, тем же вашу память празднуем, верно ликующие. Святые апостоли, молите Бога о нас, божественными Аристарх да почтится песнопеньми, Тертий, Иосон, Исосфен, Кесарь и Марк, Лукасос и Патер, Куарт и божественный Апелий, Клим и Епафродит и всемудрый Ераст. Святые апостоли, молите Бога о нас, вас, яко 12 посла Господь, все искореняющие безбожие, всем человеком насаждающие знание божественное светло, славные апостоли, молитвенницы о душах наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Очи просвети, Дева, сердце моего, осияй ми зарю покаяния, Тьмы мя избави вечнующая, двери света христиан всех прибежище верного, воспевающих Тя. Божественное сие и всечестное совершающее празднество, Богомудре и Богоматери, придите руками восплещем, от неярошегося Бога славим. Святые апостоли, молите Бога о нас, весь мир кропите воду жизни спасительную, облаце одушевлений явльшися апостоли и верных сердца уросисте. Святые апостоли, молите Бога о нас, глагол божественных сила ваша риторов победи многую лютость, и немудрые умудри, объюродевшие разумом прелести всемудрие. Святые апостоли, молите Бога о нас, божественный Пут и Трофим, Филимон славный и Аристарх, Онисифор же и Тихик всеизряднейший, яко ученицы слова да возвеличатся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пою Тя едино всепетая, славлю Тя присно, богославная и блажу Тя, юже роди блажат родов, Дева Богоблаженная. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христовых учеников лик 70 божественно верней в песнях восхвалим, теми бо все навыкохом Троицу почитать и нераздельную, и пребывают светильницы божественные веры. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 70 апостолов лик согласно верней, священными песнопеньми да восхвалим, Стефана Прохора же и силы и Никанора, Тимона и Амплия и Пармена, Апелия же Иакова, Филиппа Аристарха и Марка, и Матфия и Иродиона, Крискента и Флегонта, Варнаву, Лина и Олимпа, Ананию, Луку и Асинкрита и прочие, пребывают бо светильницы божественные веры. Не послужишь о твари богомудрии паче создавшего, но огненное прещение мужески поправше, радовахуся поюще, припетый Отцев Господь и Бог благословен еси. Святые апостоли, молите Бога о нас, уловивши словом извлекости из глубины безбожия языки многорассеянные, знаменьми и чудесы, утвердивши мудрование сих, мудрые апостоли, путевожди заблудших. Святые апостоли, молите Бога о нас, вшедше в пристанище тишайшее, волнующимся в море лютых спасителей явистися, и правители и мудрые воспевающие, Отце Господи Бог благословен еси. Святые апостоли, молите Бога о нас, все Евода и Карпа ублажим, и Тихика и Кифу,
і уста й Артєму, зіну же славного, яко Христові ученики воспівающе, Отце в Господі Бог благословен єсі, святі апостолі моліте Бога о нас, мов незрачні духом бивши Христові апостолі, одержимые нощи, неведение избависте, и к свету жизни настависте, вопиющее всегда, Боже, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Очистилище все непорочное, была еси грешащих присно, росший преестественно мира вземлющего грех Христа, ему же зовем, Отце в Господи, Бог благословен еси. Отроки благочестивые в пищи, Рождество Богородище спасло есть, тогда убообразуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает пети тебе, Господа пойте дела и превозносите Его во вся веки. Святые апостоли, молите Бога о нас, обновльше разумы, оледеневшие равом слова, всеславни, и в них спасительное семя насеясте, и благочестие класс, сторичный пожасти, спасшихся множество, Господни апостоли всемудрие, святые апостоли, молите Бога о нас, похвалами Иакова божественными, Клеопу Варнаву же и Стефана, Наркиса всемудрого Марка, Аристовула и Апелия почтим апостолы Христовы, вопиюще, Господа пойте дела и превозносите во вся веки. Святые апостоли, молите Бога о нас, крест вместо броня носяще, ко всему жески ополчистися полком змия всемудрые апостоли, и ты я погубивше, я же плени человеки уловисте верою, и жизнодавцу приведосте владыце. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков, аминь. О чудо выше чудес, как урождаешь и пребываешь и девствующий всечистое Богоневесто, слово Бо родила еси Отцу собезначальное, ему же все поем, Господа пойте дела и превозносите во вся веки. Всяк земнородный да взыграется духом просвещаем, да торжествует же бесплотных умов естество, почитающее священное торжество Богоматери, и да вопиет, радуйся всеблаженная Богородица чистая Преснодево, святые апостоли молите Бога о нас, исцели наше Христе сокрушение сердечное молитвами возлюбивших Тя и проповедавших во всех языцах Бога купно и Господа, Содетеля всех, идольское все омрачение отгнавших светом проповедания. Святые апостоли, молите Бога о нас, яко же молния мира святиша Лука в купе Ерм, Марк и Анания, и с Матфеем священный Олимп, и верных исполнений яве просветиша, я же верую днесь почтим священными и честными песнопеньми. Святые апостоли, молите Бога о нас, станем благовейно в дому Бога нашего, и ублажим священно проповедники и учители и ангелы мудрые, и богатители, спасители же и защитники, и предстатели всех сущие, чтущих их памяти. Святые апостоли, молите Бога о нас, озарившися светом невещественным духа Акила, Ахаик, Луки, славный, и Фортунат, с шестию десять и шестию христовыми угодники и священными ученики, и сердца всех озаряют светоносно их памятью днесь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Сияние блистания Рождества Твоего просия, и уясни всю подсолнечную, и предстателя тьмы погуби, Богородительница всечистая, ангелов хвало и человеков всех спасение, непрестанными глаз и восхваляющих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, апостоли всехвальни, Христа всещедрого и ученицы и боговицы, не примолчите молящие о нас, любовью вашу память совершающих, да прегрешение оставления и божественное обрящение.

В мире средь избитых фраз, там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн, ее безумием иные называли.

совет благой, когда вы встретились с бедой. Не умирайте прежде смерти.

пшеницы или ржи. Природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл. Когда глядел через окно,

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь.

говорят, что ими сложенными в ряд дорога выслана в ад. Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, и я полжизни в нем прожил. В пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном, там, где озер земных

Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Путь нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

Как идущий во тьме обречен без конца спотыкаться, коль без света остался в ночи, все равно, что слепой. А слепые, чтоб лоб не разбить, под откос не сорваться, проверяют свой путь впереди, ударяя клюкой. Но наше духовное зрение блещет едва ли, не познала душа ни вечерний божественный свет, но в безумии рвется она в неизвестные дали, и бьет ее Бог, сохраняя от будущих бед. Не бросайте крестов,

на незрячих, захлебнувшихся в волнах мирской суеты. Стерегут на распутье земных неудач разновидные скорби, болезни, а проще.

чтобы власть над собой обрести. Смертным сном спит душа в торжествующем

душу от сна и поднимут с постели. Зло страдания тела в постель повергая его. Крест болезни тяжел, но прозрение дарует многим. А ведь можно прозреть, и проснувшись в кромешном аду. Потому не ропщите, а вспомните лучше о Боге. Познавая падение свое и души нищету. Потому не ропщите, а вспомните лучше о Боге. Познавая падение свое и души нищету.

лишь признайте виновным себя. Нам даются кресты лишь по Божьей спасительной воле, чтоб слезами могли мы всю душу от скверны омыть. Входит сладостью грех, но прочь изгоняется болью. Ее суждено нам до дна и до капли испить. Люди прибыли ждут от своих бесконечных коммерций, не взыскуют духовной, а денежной только казны. А в горниле скорби выплавляется золото сердца. Высшей пробы бывает оно и великой цены. А в горниле скорби выплавляется золото сердца. Высшей пробы бывает оно и великой цены.

просто никак. Святая Русь святую, может, не была, но всей душой стремилась к этому, а потому и расцвела. Покровом Божиим согретая и по всему лицу земли воздвигла свечи златоглавые и церкви, и монастыри. Дыша святою верой правою, а в первый век на первых тех порах приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных в путях Господнего водительства. Княгиня Ольга, окрестясь в Царьграде в веру православную, душой для Бога родилась. Познав, что это в жизни главное, подобно Ольге утренней заре,

избрал креста дорогу узкую. А те, кто нынче во князьях, у них проблема постоянная. Христово имя на устах, а в сердце идолы поганые. Владимир был в язычестве таков, жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит

как видим, Русь искала веру не спеша. Не то, что нынче современники из-за подачки иль гроша

был и лишь жемчужину избрал. Бесскверны или червоточины. И вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, в ней Дух Святой доныне не угас.

Ею слилась, такой великий дар ей Богом дан. Воскресла Русь и дальше шла путем иным. В объятия неба необъятного Русь третий и последний Рим.

и зияна. Не скоро узнал, что в чудесном саду во всем человечьем мятежном роду.

Так вот где таилась погибель моя. Мне смертью жизнь угрожала. Все крепче душила меня

свободы жаждал я, но стал к греху прикован, и в сердце он успел корнями прорасти, и жертвою я стал от стрела и от лома.

быстро разворован, я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал от стрела и от лова беспечных праздных.

и горя страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде,

истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь в глубину любви.

пшеницы или ржи. Природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл. Когда глядел через окно,

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь.

они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, я полжизни в нем прожил, в пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном, там, где озер земных

земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Путь нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей, в духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

я на сутки иду на работу. Я в автобусе полном варюсь, завтра в 8 утра я вернусь. Мне приснится, наверное, что-то, когда спать на диван повалюсь. Я о прошлом подумать успею, все, что было, живет ведь во мне.

Не забыть нету сил, о тебе вспоминаю. Боль не та уж теперь, не позвонишь, я знаю, и не надо, поверь. Мне работа отрада, отрада, а свобода теперь как тюрьма. Этой болью мне выстрадать надо, я ведь чашу любовного яда осушил без остатка до дна. А на скорой все сроки ужаты, что случись, виноват без вины. Сотня ампул, шприцы и аппараты, сколько здесь в пересчет на караты единиц баснословной

Мы на вызов летим, все секунды решают сейчас. Может, в землю сегодня кого-то и не закопают, а кому суждено, сбросят тело, как лодка балласт. Кто-то судьбами вертит и решает без нас, жизни быть или смерти, и внезапно подчеркнуть.

Смилу веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилу веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим, и не веди нам.

Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, перст мой на брань. Милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуй люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суетив подобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы Твои и смятеши я. Посли руку Твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою Тебе во псалтире, десятиструнним пою Тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, воловьи их толсти, несть падение плоту ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажение люди, им же Господь Боги. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твои я возглаголю, то чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедро милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобней Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое Его.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческие, в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего суда видимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемля и кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ниже в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его, Его уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови Сына Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и тука пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза его, кто постоит. Послет слово свое, и истает я, тхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку, и судьбы своя не яви.

Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то речи и быша, той повелей создашася. Постави я в веки и век века, повеление положи, и не мимо идет. Хвалите Господа земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его. Горы и все холмы, древа плодоносные, все кедры, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынови сегодня возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные Его славе и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гусле, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание дохвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнивах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достижи ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении ум мой лукавый на лукавый обхождаши, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся. Аще в часом и молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукаво сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Канон собору святых 70 апостолов. Отверзу уста моя и наполнятся духа, и слово отрыгну царице матери, явлюся светло торжествуя, и воспою радуяся, то я чудеса. Святые апостоли, молите Бога о нас, Христовы ученицы бывши, нас ради вещью телесную явльшегося, всехвальни, просветисте мир весь зарею благочестия, тьму разоривши безбожия. Святые апостоли, молите Бога о нас, тленных оставши оскверненные и нестоянные, Христу последовавши Крисп и Прохор и Андроник, Фадей и Никанор, светильницы бывши боговиднейшие, святые апостоли, молите Бога о нас, крепость губителя победисти славней крепостью духа, неистовством же безбожие конечне, ослабленные крепости исполнисте и божественного разумения. Святые апостоли, молите Бога о нас, плоти подобием явшегося Господа Амплии проповеда, Стахи и Филипп, яко апостоли, яко божественни иерархи, яко воистину служители сущих паче ума. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Божественную палату цареву почтим, в ню же вселися, яко же восхоте, низкусомужную едину Богородицу, ея же ради обожихомся, воспеснословием. Твоя песнословце, Богородице, живы и независны источниче, лик себе совокупльше я духовно утверди, в божественней Твоей славе, венцев славы сподоби. Святые апостоли, молите Бога о нас, як уже реки, вас слово посла во всю землю, наполняющейся всемудрии, напоении божественного духа и пламень отъемлющая безбожия благодатью. Святые апостоли, молите Бога о нас, воспоим Тимона божественного силу же и Силуана, и верою восхвалим Епинета славного и Урвана и Агава, истинные Христо проповедники. Святые апостоли, молите Бога о нас, блажені уже бывше, яко истинно блаженного Бога, учителя стяжавше, и же первые окаянные, всемудрые причастники показасти божественного блаженства. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чиста прежде Рождества и в Рождестве, и по Рождестве воистину Дева, Мать и была еси, Бога Бо породила еси, Его же апостолов сословие пресветло проповеда. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, стопи непоколебимые церкви, основание благочестия бывше, ученицы Бога нашего, соблюдите сию невредну, отгоняющие льстивого соблазны и молящие Христа Бога, всегда даровать нам велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Иисусу рошуся от Девы Марии, и во Иордане крещуся от Иоанна, дух сниди на него, зримый в виде голубине, сего ради пророк со ангелы глаголоше зови, слава пришествию Твоему Христе, слава царствию Твоему, слава смотрению Твоему едине человеку любче. Неисследимый Божий совет, еже от Девы воплощение Тебе Вышнего, пророк Аввакум усмотряя завяше, слава силе Твоей, Господи. Святые апостоли, молите Бога о нас, море возмутише языческое, всее вшедше, всемудрие, як уже кони, спасовы ученицы, верные спасоше водою святою и духом. Святые апостоли, молите Бога о нас, облисташе, яко солнце на земли, Пуд, Апелий и Филолог, и Родион, Рувже и Патров, и верное просветише от мы неведения избавше. Святые апостоли, молите Бога о нас. Напряг посла стрелы вы, яко изощренный благоутробный, стрелы сокрушающе вражи и люти уязвленные и славни, благодатью Божией исцеляюща. Святые апостоли, молите Бога о нас. Хвалу принесем Избавителю, песнословище Родиона Бога, Голевого Ермия славного, и мудрого Асинкрита, Лина же божественного Игая.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тя блаженнейший древле лик пророчествующих Духом Боговлаговани, священным и боголепно именует Всечистая, дверь же и гору преосененную. Ужасошася всяческая в божественней славе Твоей, Ты бы не искусобрачная Дева, имела есть его утробе над всеми Бога, и родила есть безлетного Сына, всем воспевающим Тя мир подавающая. Святые апостоли, молите Бога о нас, вязати же все хвальни и решите, яко апостоли, приимши вы власть, связанные с воверия узами разрешисте, тем же вашу память празднуем, верно ликующие. Святые апостоли, молите Бога о нас, божественными аристарх да почтится песнопеньми, Тертий, Иосон, Исосфен, Кесарь и Марк, Лука, Сосипатр, Куарт и божественный Апелий, Клим и Епафродит и всемудрый Ераст. Святые апостоли, молите Бога о нас, вас, яко 12 посла Господь, все искореняющие безбожие, всем человеком насаждающие знание божественное светло, славные апостоли, молитвенницы о душах наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Очи просвети, Дева, сердце моего, осияй ми зарю покаяния, тмымя избави вечнующая, двери света христиан всех прибежище верного, воспевающих Тя. Божественное сие и всечестное совершающее празднество Богомудрой и Богоматери, придите руками восплещем, от неярошегося Бога славим. Святые апостоли, молите Бога о нас, весь мир кропите воду жизни спасительную, облаце одушевлений явльшися апостоли и верных сердца уросисте. Святые апостоли, молите Бога о нас, глагол божественных сила ваша риторов победи многую лютость, и немудрые умудри, объюродевшие разумом прелести всемудрие. Святые апостоли, молите Бога о нас, божественный Пут и Трофим, Филимон славный и Аристарх, Онисифор же и Тихик всеизряднейший, яко ученицы слова да возвеличатся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пою Тя едино всепетая, славлю Тя присно, богославная и блажу Тя, юже роди блажат родов, Дева богоблаженная. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христовых учеников лик 70 божественно верней в песнях восхвалим, теми бо всиновы кохом Троицу почитать нераздельную, и пребывают светильницы божественные веры. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 70 апостолов лик согласно верни, священными песнопеньми да восхвалим, Стефана Прохора же и Силу и Никанора, Тимона и Амплия и Пармена, Апелия же Иакова, Филиппа Аристарха и Марка, и Матфия и Иродиона, Крискента и Флегонта, Варнаву, Лина и Олимпа, Ананию, Луку и Асинкрита и прочие, пребывают бо светильницы божественные веры. Не послужишь отваре богомудрии паче создавшего, но огненное прещение мужески поправше, радовахуся поюще, припетый Отцев Господь и Бог благословен еси. Святые апостоли, молите Бога о нас, уловивши словом извлекости из глубины безбожия языки многорассеянные, знаменьми и чудесы утвердивши мудрование сих, мудрые апостоли, путевожди заблудших. Святые апостоли, молите Бога о нас, вшедше в пристанище тишайшее, волнующимся в море лютых спасителей явистися, и правители мудрые воспевающие, Отце Господи Бог благословен еси. Святые апостоли, молите Бога о нас, все Евода и Карпа ублажим, и Тихика и Кифу, и Уста и Артему, Зину же славного, яко Христовы ученики воспевающие, Отце в Господи Бог благословен еси. Святые апостоли, молите Бога о нас,
мов незрачні, духом бивши Христові апостолі, одержимые нощей неведения и збависті, и к свету жизни наставісті вопиющие всегда, Боже, благословен єси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Очистилище все непорочное, была еси грешащих присно, росши преестественно мира в землю, ще о грех Христа, ему же зовем, Отце Господи, Бог благословен єси. Отроки благочестивые в пищи, Рождество Богородище спасло есть, тогда убообразуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает пети Тебе, Господа пойте дела и превозносите Его во вся веки. Святые апостоли, молите Бога о нас, обновльши разумы, оледеневшие равом слова, всеславни, и в них спасительное семя насеясте, и благочестие класс, сторичный пожасти, спасшихся множество, Господни апостоли, все мудрые, святые апостоли, молите Бога о нас, похвалами Иакова божественными, Клеопу, Варнаву же и Стефана, Наркиса, всемудрого Марка, Аристовула и Апелия, почтим апостолы Христовы, вопиюще, Господа пойте дела и превозносите во вся веки. Святые апостоли, молите Бога о нас, крест вместо броня носяще, ко всем мужески ополчистися полком змия, всемудрые апостоли, и ты я погубивше, я же плени человеки, уловисте верою, и жизнодавцу приведосте владыце, благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О чудо выше чудес, как урождаешь и пребываешь и девствующий всечистое Богоневесто, слово Бо родила еси Отцу собезначальное, ему же все поем, Господа пойте дела и превозносите во вся веки. Всяк земнородный да взыграется духом просвещаем, да торжествует же бесплотных умов естество, почитающее священное торжество Богоматери, и да вопиет, радуйся всеблаженная Богородица чистая Преснодево, святые апостоли, молите Бога о нас, исцели наше Христе сокрушение сердечное молитвами возлюбивших Тя и проповедавших во всех языцах Бога купно и Господа, Содетеля всех, идольское все омрачение отгнавших светом проповедания. Святые апостоли, молите Бога о нас, як уже молния мира святиша Лука в купе Ерм, Марк и Анания, и с Матфеем священный Олимп, и верных исполнений яве просветиша, я же верую днесь почтим священными и честными песнопеньми. Святые апостоли, молите Бога о нас, станем благовейно в дому Бога нашего, и ублажим священно-проповедники и учители, и ангелы мудрые, и богатители, спасители же и защитники, и предстатели всех сущие, чтущих их памяти. Святые апостоли, молите Бога о нас, озарившися светом невещественным духа Акила, Ахаик, Луки, славный, и Фортунат, с шестию десять и шестию христовыми угодники и священными ученики, и сердца всех озаряют светоносно их памятью днесь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сияние блистания Рождества Твоего просия, и уясни всю подсолнечную, и предстателя тьмы погуби, Богородительница всечистая, ангелов хвало и человеков всех спасение, непрестанными глаз и восхваляющих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, апостоли всехвальни, Христа всещедрого и ученицы и боговицы, не примолчите молящие о нас, любовью вашу память совершающих, да прегрешение оставления и божественное обрящение.

мы напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе не

привязав к земной телесной жизни, но все же мы избрали крестный путь. Ни шагу назад, как в бою, коль вышел на бой,

луштани годы пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся. Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение. Нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую, и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся.